0: Я пятый человек.
1: Молодой рыбий. Вифляй, это черно.
0: Сайте по ной, в это фитнес.
2: Я тебе как пунтурно. Мой имя по носу Кали.
3: Урбан FM.
4: Good evening, I'm Richard Cheese with Bobby Ricardo on the piano. Thank you. Here's a wonderful song by Rebecca Black.